0: This is KICY, Nome. Now, by permission of the Federal Communications Commission and the International Telecommunications Union in Geneva, Switzerland, we turn our signal directionally westward into Russia and begin broadcasting the good news of the gospel in the Russian language.
1: Вы слушаете радио «Голос Арктики» из города Ноум на Аляске. Мы вещаем 24 часа в сутки в направлении Западной Аляски и Дальнего Востока России.

0: Поэзія Леоніда Петренка.
1: Как хорошо. Мы все вокруг сверяем нашей мерой. Есть свой аршин у каждого из нас. И только тот, кто ходит Божьей верой, готов предстать пред Господом сейчас. Как хорошо, когда в согласии с Духом мы носим совесть в закромах души и, обладая чистым Божьим слухом, умеем слышать Господа в тиши. Как хорошо сверять все Словом Божьим и как отвес в руке Его держать и быть в поступках очень осторожным, так, как за все придется отвечать. Как хорошо другим того не делать, чего себе не хочется иметь, и быть за правду ревностным и смелым, чтобы любовью искренней гореть. Как хорошо, к вершине выбираясь, не дать свече угаснуть на ветрах, в своих глазах пред Богом умоляясь, всегда нуждаться в Божьих руках.

0: «Отголоски воскресенья».
1: Пастор Андрей Петров.
2: Когда плохо в твоей жизни, что ты делаешь? Но многие из нас говорят: «Взываю к Богу». Слава Богу, если вы выучили этот путь. Но Израиль не таков был. И мы иногда ведь бываем не таковые. Мы не хотим признаться себе в этих грехах. Грехах идолопоклонства, каких-то еще грехах, в обидах, еще в нарушенных отношениях с братьями. Мы говорим: «Мир, мир, сладко, сладко». А во рту не сладко от этого. Что сделал Израиль? Сделал себе пещеру и попрятался. Вот это принцип ухождения, отхождения, от покаяния, от выявления на свету всех моих пороков и недостатков. Это принцип не Божий, это принцип плотской, это принцип, я бы сказал так, сатанинский. Потому что он есть мрак, он есть тьма, а Христос есть наш свет. И поэтому, если ты сегодня не хочешь признаться в собственных грехах, да никто не доберется до тебя, пойми. Даже бывают такие случаи, когда человека явно обличают. Но враг знает, как вот этой змеей вывернуться, как оправдаться или всеми, или что все плохие, или кто-то еще был виноват. И опять же, нет плода покаяния, а это плохо. По сути говоря, это та же порочная, замкнутая, нищая в Боге жизнь. Это жизнь, открытая для врага, который, знаете, воспользуется этим случаем для того, чтобы прийти и еще раз вас обокрасть.

все понемноженьки, Господи, здесь. Твоя любовь спасает. Твоя любовь исцеляет, Бог. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус.

0: KICY, Nome.
1: В эфире христианская программа на радио «Голос Арктики», город Ноум, Аляска, Соединенные Штаты Америки. Слушайте благую весть Евангелия на нашей волне.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Вот на кого я презрю, говорит Господь. Кого же заметишь ты, Господи, сегодня среди нас? На смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего перед словом моим. То есть Господь сказал нам слово, а мы аж с трепетом, знаете, вот с хорошим таким трепетом принимаем это слово и стараемся его исполнять. Вот на такого человека Господь презрит. Обязательно ты увидишь это прикосновение Божие в ответ на такое сердце. Вопрос для каждого из нас. Избегаем ли мы слышания Слова Божия? Иногда это слово неприятное для нас, потому что оно ранит наше сердце. Оно вскрывает вот эти пороки. Мы не хотим вот этих болезненных внутренних ранений, потому что сознаться в своей нечистоте – это значит потерять определенное мнение близкого человека или людей. А мы все так дорожим этим мнением, мы так много делаем для того, чтобы зарабатывать побольше, знаете, очков в глазах людей. Так вот, если сегодня на одной чаше весов мнение о тебе людей, а на другой чаше весов давно уже накопившиеся грехи, и будет, может быть, больно, что Слово Божие обличит тебя. Но знаете, у Бога есть еще и пластырь, у него есть бальзам, у него есть этот елей, которым он тут же смазывает эти раны.

Вы слушаете евангельскую программу Веслинской Церкви интернационального радиовещания, провозглашающую вдохновенную весть о мире с Богом через личность Иисуса Христа, Господа нашего. Позитивное слово, указывающее на путь победоносной жизни и на уверенность в вечности со Христом.

0: Приглашаем вас сейчас послушать проповедь Нормана Вилсона, радиопастора Веслинского часа.
1: В 8 главе Евангелия от Иоанна есть очень интересный отрывок. Здесь Иисус вынужден отвечать на нападки книжников и фарисеев, возмущенных его словами: «Кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек». Услышав это, они спросили: «Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер?» Иисус отвечал: «Авраам рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». Они сказали: «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» В ответ Иисус произнес слова, которые, возможно, красноречивее всех других его высказываний, говорили о том, кто он такой: «Прежде, нежели был Авраам, я есмь». Большинство библеистов сходятся во мнении, что, сказав о себе «я есмь», Иисус ссылался на книгу Исхода, главу 3, стих 14. Позвольте мне вкратце напомнить вам, что там происходит. Дети Израиля томились в рабстве у египтян. В результате потасовки, в которой Моисей, защищая еврея, убил египтянина, ему пришлось бежать и 40 лет скрываться в пустыне, пася овец своего тестя. И вот однажды Моисей увидел небывалое зрелище – куст, который горел, но не сгорал. Он приблизился, чтобы рассмотреть его, и услышал голос Божий, призывавший его вернуться в Египет и освободить свой народ из рабства. Если вы знаете эту историю, то помните, что Моисей долго упирался. Он стал доказывать Богу, что не способен исполнить эту задачу. Его последний аргумент был таков: «Вот, я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам, а они скажут мне: как имя ему? Что сказать мне им?» И Бог ответил ему в стихе 14: «Я есмь сущий». И сказал: «Так скажи сынам Израилевым: сущий послал меня к вам». Когда столетия спустя Иисус ответил своим недругам: «Прежде, нежели был Авраам, я есмь», он недвусмысленно назвал себя Богом. Дошло ли это до слушавших его, и уразумели ли они смысл обращенных к ним слов, мы не знаем. Но Иисус совершенно ясно сказал, что он и есть предвечный Бог. Кто такой Иисус? На этот вопрос есть лишь один ответ. Он тот, кто сказал о себе: «Я есмь», Бог Авраама, Исаака и Иакова. В Евангелии от Иоанна Иисус неоднократно использует словосочетание «Я есмь». В течение ближайших 4 наших встреч в эфире я хотел бы поразмышлять над этими отрывками, потому что каждый из них многое говорит нам о его природе и сути его взаимоотношений с его последователями. В частности, есть там и отрывок, который, несомненно, хорошо знаком большинству из нас. Это 14 глава, стихи с 1 по 9. Сейчас я прочту его вам. «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам: я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его». Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп. Видевший Меня, видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца?» Попробуем вместе разобраться в том, какая истина заключена в этом отрывке. Прежде всего, он говорит нам о том, что существуют люди, которым неизвестны ни направление, ни цель их жизни. Когда Иисус сказал: «Куда я иду, вы знаете, и путь знаете», Фома отвечал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» С его стороны это было честное признание. В сущности, он сказал следующее: «Как можем мы знать путь, когда не знаем, куда нужно идти? Если вы не знаете конечной точки, то не знаете и пути к ней». В «Алисе в стране чудес» Кэрролла есть замечательная сцена, где Алиса спрашивает гусеницу: «Скажите, пожалуйста, каким из путей мне следует пойти?» На что гусеница отвечала: «Все зависит от того, куда ты хочешь попасть». «Ну, — сказала Алиса, — мне все равно, куда я попаду». «Тогда, — заметила гусеница, — все равно, каким путем идти». «Но, — возразила Алиса, — мне обязательно нужно куда-нибудь попасть». «Не беспокойся, — ответила гусеница, — куда-нибудь ты точно попадешь». У каждого из нас свой жизненный путь. И хотим мы того или нет, знаем мы об этом или нет, нравится нам это или не нравится, все мы обязательно

Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Отец – это наша цель, а Иисус – путь к Нему». В 6 главе от Иоанна он говорит о том, что некоторые люди следуют за Ним только ради хлеба и рыбы. Путь, которым они шли, был правильным, чего никак не скажешь о цели. Более 100 лет назад Генри Дэвид Торо сидел в своей беседке, наблюдая за тем, как рабочие натягивают провода вдоль Питтсбургской железной дороги. Подойдя, он узнал, что эта новая штука называется телеграф, что он будет связывать штаты Мэн и Техас, и это даст возможность людям, живущим на разных концах континента, говорить друг с другом. Однако на Тора это не произвело никакого впечатления. «Но что, если людям из Мэна будет нечего сказать людям из Техаса?» – спросил он. «А жителям Техаса будет нечего ответить обитателям Мэна?» И затем он произнес знаменитые слова, которые блестяще характеризуют все технические достижения нашей цивилизации. «Мы совершенствуем средства», – сказал он. «Мы совершенствуем средства для достижения несовершенных целей». Трудно найти более точное определение технологической революции нашего времени. Мы изобретаем все более совершенное средство для достижения более чем несовершенных целей. Наконец, третья группа людей – это те, кто преследует благие цели, но идет к ним неверным путем. «Я есмь путь и истинная жизнь», – говорит Иисус. «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иисус настаивает на том, что есть лишь один путь к достижению цели, и это путь истины. Важна не только цель. Вы должны быть уверены, что идете к ней верным путем. В ноябре 1975 года 75 заключенных тюрьмы Сальтильо на севере Мексики начали рыть тоннель, чтобы бежать на волю. 18 апреля 1976 года, по иронии судьбы или по Божьему провидению, устроенный ими подкоп привел их прямиком в тот самый зал суда, где многие из них услышали свой приговор. Изумленные судьи немедля отправили их обратно в тюрьму. Некоторые люди никогда не достигнут своей цели, потому что решили пойти в обход. И это, возможно, самое тонкое и опасное искушение – использовать неправедные средства для достижения возвышенных целей. Именно поэтому Достоевский, великий русский писатель, назвал три искушения Христа в пустыне сутью и квинтэссенцией человеческой истории. Если вы взглянете на них внимательно, то поймете, что все они вращаются вокруг одной центральной идеи. В каждом из них дьявол предлагал Христу пойти к Царству Божьему путем наименьшего сопротивления. Сама по себе цель была благой, ведь искуситель предлагал Христу положить к его ногам весь мир и сделать его царем царей. Проблема в том, что средства достижения этой цели были неправильными. Причина большинства наших злоключений не в том, что мы выбираем зло, а в том, что мы, выбирая добро, идем к нему неверным путем. Сегодня, когда мы живем в бешеном ритме жизни 21 века, многим из нас кажутся устаревшими средства традиционной христианской морали. Нам кажется, что ввиду величия наших целей Бог простит нас, если мы немного срежем угол, слегка поступимся истиной. Цель оправдывает средства, успокаиваем мы себя. Но так не бывает. Почему? Да потому что не стяжаешь правды неправедными целями и не придешь к истине путем лжи. Ибо сказано, есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Куда вы идете, друг мой? Какова ваша конечная цель? Каков ваш пункт назначения? Знаете ли вы, какой путь приведет вас туда? Через год, через два или через 10 лет? Если Иисус не придет раньше, станете ли вы ближе к Божьему Царству? Добьетесь ли успеха в своих поисках святости? Станете ли вы лучшим, более счастливым, более совершенным человеком? Или же так и будете дрейфовать без цели и средств к ее достижению, без всякого смысла? Помните, мы все идем куда-то, и вы не стоите на месте. Вы идете одной из двух дорог, о которых говорил Иисус, узким путем, ведущим к жизни, или широкой дорогой, конец которой – погибель. Иисус – это наш путь, единственный путь, ведущий к жизни, ведущий к Отцу.

Вы только что прослушали радиопрограмму Веслинской церкви. Мы надеемся, что Господь обильно благословил вас через эту программу. Ваши вопросы и отзывы относительно этих передач направляйте по адресу этой радиостанции. Слушайте нас в эти же дни, в это же время, на этих же волнах. Да хранит вас Господь!

сейчас не спит. Твое присутствие здесь, сейчас, Господь. Мы благодарны Тебе, Господь, что Ты сказал в Своем Слове, что ни глубина, ни высота, ни широта, ни ангелы, ни бесы, ни власти, ничего не может отлучить нас от Твоей любви, Господь. И когда Ты прикасаешься, Господь, именно это день, когда мы преображаемся, мы меняемся в Твоем присутствии.

0: KICY, Nome.
1: Вы слушаете радиостанцию KICY, и мы рады приветствовать всех, кто сейчас слушает нас в поселках Новая Чаплина, Янракинот, Лорина, Лаврентия и также во всех селах и городах, куда достигает наш сигнал.

0: «Отголоски воскресенья».
1: Пастор Андрей Петров.
2: Мы настолько религиозные иногда бываем, что мы все делаем по привычке. И иногда это неплохие привычки. И это хорошее обыкновение склоняться в определенное время вашей тихой комнаты для молитвы. Слава Богу, продолжайте это делать. Но сегодня я не об этом. Я хотел бы сказать о качестве этого поклонения, о качестве этих молитв. И вот тут мы можем рассмотреть несколько препятствий. Часто мы в молитве говорим: «Господин, Господи, ты правда называешь меня господином? Ты правда? Ты правда?» Знаете, как мы иногда переспрашиваем людей, когда не до конца даже верим. Бог иногда нас так спрашивает. Почему? Потому что Он не всегда видит полное сердце наше, направленное к Нему. И этим мы все, я не исключаю себя, грешим. Мы экономим на Божьем Слове. Мы говорим: «Я пойду еще сделаю какое-то дело вот там». А Бог говорит: прежде всего о Царстве Небесном заботиться. И сколько тысяч уже, может быть, свидетельств мы слышали, что да, вот когда я отложил, и Бог так чудно устроил, что и хлеб насущный появился, и работа, и все мои дела там устроились без всякой суеты лишней. Ищите прежде Царство Божие и правда Его. Остальное, имеется в виду, потребное, насущное, одежда, питье, еда, приложится вам.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение книги пророка Захарии. Сегодня мы познакомимся с 14 главой, в которой нам предстоит увидеть картину победоносного возвращения Мессии. В этом описании чувствуются отголоски мессианских псалмов, в которых речь идет о воцарении Господа на земле и о вселенском характере Его царства. В других книгах Священного Писания царство это ассоциируется с правлением Мессии на троне Давидовом. 14 глава начинается с последнего нападения язычников на Иерусалим. Затем следует описание серии катастроф во времена Великой Скорби, после чего описывается установление тысячелетнего правления Мессии на земле. Завершается глава картинами поклонения народов царю царей, Господу Саваофу. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги пророка Захарии. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова вместе на наших беседах по книгам Священного Писания и продолжаем изучать книгу пророка Захарии. В прошлый раз мы с вами закончили изучение 13 главы, которая входит в раздел пророчеств о втором пришествии Христа. А следующая, 14 глава, завершает этот раздел книги пророка Захарии. Как вы, наверное, помните, книга пророка Захарии делится на три части. Первая часть – главы с первой по шестую. Вторая часть – главы седьмая и восьмая. И, наконец, в последнюю часть входят пророческие главы с девятой по четырнадцатую. Эта часть, в свою очередь, делится на два раздела. Главы с девятой по одиннадцатую посвящены первому пришествию Христа – а в главах с 12 по 14 говорится о событиях, которые будут сопровождать второе пришествие Христа. В изучаемом нами тексте присутствует поразительное противопоставление первого и второго пришествия Христа. Искупление – это тема Его первого пришествия, а откровение – это тема второго. В первый раз Христос принес примирение – во второй раз – признание. Его первое пришествие – это воплощение, а второе пришествие – это отождествление. В первом его пришествии была тайна, которая во втором пришествии будет открыта. Громадное число людей не познали Христа как своего Спасителя и Искупителя. По словам апостола Павла, «покрывало лежит на сердцах людей». Но когда сердца их очистятся, они смогут обратиться ко Христу. И о том же самом пишет Захария. Во время первого пришествия Христа израильтяне отказались узнать Его. А в результате, через много лет, они признают своего Мессию и будут спрашивать у Него, «Откуда у тебя эти шрамы?» Придет час, и народ Иудеи встанет на сторону Христа. В результате израильтяне, как народ, переживут период великой скорби, потому что на них будет печать Божья. И мы читаем об их будущей жизни в книге Откровения, глава 14, стихи 1 и 3. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах». Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными старцами. И никто не мог научиться сей песне, кроме сих 144 тысяч искупленных от земли. В момент первого пришествия Израиль отверг своего Мессию-Спасителя, и теперь источник спасения откроется для израильтян лишь в момент второго пришествия Христа на землю. Об этом и пишет Захария в главах, которые мы сейчас рассматриваем. Израильтяне наконец-то поймут, что Христос был распят ради них. В книге пророка Захарии Бог совершенно определенно говорит, что израильтяне воззрят на Него, которого пронзили, и будут рыдать о Нем. Когда Христос придет снова, это будет настоящий день искупления для израильского народа. Этот раздел очень важен прежде всего потому, что Захария описывает в нем Божий замысел, касающийся будущего нашей земли и всего мира. А в последней главе этого раздела складывается воедино вся информация из книги Захарии, так что все нити повествования связываются в один общий узор. Я называю эту главу «Факты и особенности, связанные с пришествием Христа на землю». Очень интересно, что книгу Захарии характеризует один весьма определенный замысел, в котором соединяются все ее части. Сначала в ней приводится описание 10 видений, затем историческая интерлюдия и потом завершающий пророческий раздел. Мы начинаем с истории Израиля в конкретный момент времени, и это был достаточно трудный момент. Затем мы движемся к моменту, когда народ Израиля обратится к Богу и будет наделен Святым Духом. Все это готовит нас к появлению на сцене Мессии, потому что к тому времени израильтяне войдут в период великой скорби. А последняя глава Захарии представляет собой великую кульминацию всей книги, и одновременно она подчинена общему плану повествования. Здесь мы читаем об установлении царства и о втором пришествии Христа. В каждом из больших разделов книги Захария, ободряя своих современников, смотрит в будущее и обрисовывает определенную пророческую программу. Что касается этой, последней, 14 главы, то она, во-первых, целиком и полностью пророческая. В ней нет пророчеств, которые бы уже исполнились к настоящему времени. Иначе говоря, она посвящена событиям последних времен, когда будет установлено Божье Царство. Многие комментаторы, в особенности принадлежащие к школе высокой критики, учат, что на самом деле этот текст никакое не пророчество, что он не может пониматься буквально, и что его содержание довольно хорошо вписывается в контекст нашего времени. Но такая позиция, поверьте мне, ведет к весьма странным выводам. Либерально настроенные ученые Лоуф и Девет, принадлежащие к этому лагерю, после всех своих исследований утверждают, что эту главу невозможно истолковать исторически. Мы без сомнения согласимся, что ничего подобного в прошлом или в настоящем не происходило и не происходит. И потому не надо притягивать за уши то, что к этой главе не имеет никакого отношения. Данная глава полностью пророческая. Эти пророчества не исполнились сегодня, но они исполнятся в будущем. Единственное возможное удовлетворительное толкование этой главы – буквальное. Только тогда она имеет значение. И при любом толковании должен приниматься во внимание контекст. Когда вы объясняете пророчество или любой фрагмент Писания, вы не можете не принимать во внимание предшествующие и последующие стихи. Вы должны истолковывать текст в соответствии с духом и настроением всего Слова Божьего. Вы не можете просто вырвать фрагмент Писания из контекста и дать ему какое-нибудь дикое объяснение, не основанное на фактах. Я считаю, что это очень важный отрывок Писания, потому что он показывает разницу между буквальным толкованием Писания и так называемым духовным, мистическим толкованием, превращающим текст в некую бессмыслицу. Если истолковать этот фрагмент как нечто аллегорическое и мистическое, он вообще перестанет значить что бы то ни было. Попытки аллегорического и мистического истолкования ни к чему не приводят. Они просто уничтожают значение отрывка. Позвольте сделать вам одно коварное предложение. Если вы хотите узнать, во что на самом деле верит ваш священник или пастор, в духовности которого вы не уверены, придите к нему с 14 главой Захарии и попросите объяснить ее. И вы увидите, во что на самом деле верит этот человек. Некоторые комментаторы-либералы, великие ученые прошлого, в частности Генс Стернберг, считали, что 14 глава целиком относится к мессианской эпохе. Сам Генс Стернберг даже утверждает, что этот текст относится к современному периоду, то есть к эпохе церкви. Но тогда этот текст никоим образом нельзя понять. Поэтому этот толкователь и не вдается в детали при его толковании. Другой, выдающийся богослов-либерал Лиупольд говорит, «Эти стихи, следовательно, не относятся к какой-либо конкретной ситуации. В них не описывается реальная осада или плен. В них образно описывается ситуация в новозаветные времена». Божий народ постоянно будет сталкиваться с сопротивлением и страдать от рук врагов, вследствие чего будет унижен. Но всегда какой-то остаток сохранится, и он будет немалым. Вы могли бы объяснить мне, о чем здесь говорит этот ученый? Похоже, он вообще не знает, что делать с этой главой. Как он утверждает, эта глава рассказывает и не о том, и не об этом, а вообще о чем угодно. Поэтому он пытается воспринимать ее как аллегорию. Он размазывает ее, как масло по булке, и она тает, как масло же. Друзья мои, позвольте мне сказать вам, что эти стихи никакая не аллегория. Они относятся к новозаветному периоду, и остаток, о котором здесь идет речь, это иудеи. Читая книгу Захарии, мы неоднократно убеждались, что остатком он называет иудеев. Так что же мы вынуждены признать? Эта глава целиком и полностью эсхатологическая. Помня об этом, давайте обратим внимание на сам текст. Послушайте первый стих 14 главы Захарии. «Вот наступает день Господень». И разделят награбленное у тебя среди тебя. Вот наступает день Господень. Неплохой был бы заголовок для газетной статьи. Когда вы берете в руки газету, заголовок показывает вам, чего ждать.

годах, когда речь шла о великой скорби и осаде Иерусалима, акцент ставился на избавлении израильтян. Это понятно? Ведь Захария пророчествовал, чтобы вселить уверенность в свой народ. Но здесь мы видим, каким трагическим на самом деле будет этот день Господень. Иоиль писал, что день Господень не будет светлым, он будет темным, он начнется с мрачных событий. Нам даже трудно представить себе, какую безнадежность и беспомощность ощутят эти люди в то время. Наступает день Господень. По-еврейски это звучит так: «Йомба леяхве». Я читаю вам это, чтобы вы знали. Я изучал еврейский, хотя сегодня уже забыл большую часть из того, что учил. Это наш заголовок, и он относит последующее повествование к будущему дню, который наступит, когда церкви уже не будет на земле, и когда Антихрист навлечет на мир великую скорбь, хотя мир будет верить, что Антихрист принесет на землю тысячелетнее царство. Без сомнения, у нас было немало президентов, которые стремились установить в мире тысячелетнее царство. Но ни одному из них не удалось даже близко подойти к нему. Тем не менее, это не мешает нам верить, что у следующего кандидата в президенты все получится. Но никто не сделает этого. Только Иисус Христос может принести на землю мир. «Вот наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя среди тебя». Враги снова возьмут Иерусалим, и это будет последняя осада города. Теперь послушайте второй стих. «И соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут дома, и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен. Но остальной народ не будет истреблен из города». Это будет последняя осада Иерусалима, и перед нами предстает довольно страшная картина. Враг берет город, и когда Захария пишет «все народы», я думаю, он имеет в виду, что в осаде действительно примут участие представители всех народов. Вы, вероятно, спрашиваете, как такое возможно? А я полагаю, это вполне возможно. У нас сейчас есть Организация Объединенных Наций, и войска ООН состоят из солдат разных народов. Так вот, в будущем армия, состоящая из представителей всех народов, выступит против Израиля. Они осадят Иерусалим и возьмут его. Позвольте мне прочесть вам перевод этого стиха, выполненный доктором Анджером. «И город будет взят, дома разграблены, женщины изнасилованы, и половина города отправится в плен, но остальные не будут изгнаны из города». Печальная картина. И очевидно, что кому-то удастся бежать. Некоторые, в том числе и я, считают, что эти бежавшие отправятся в город Петра, высеченный в скале. Но они могут также бежать и в Масаду. Ведь именно туда иудеи бежали во время вторжения Тита в 70-м году. Но если они отправятся в Масаду во второй раз, им следует помнить, что Масада представляет собой хорошую цель для бомбардировки. И мне кажется, что город Петра – более подходящее место. Захария предрекает своему народу поистине печальную участь. Город взят, дома разграблены, женщины изнасилованы. Читаем далее, послушайте третий стих. «Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани. К ним придет Избавитель». На этот раз помощь не придет ни с севера, ни с юга, ни с востока, ни с запада, но израильтяне получат помощь от Господа, Творца неба и земли. Сам Господь Иисус Христос придет на землю, чтобы избавить свой народ. Послушайте четвертый стих.
и станут ноги его в тот день на горе Елеон,

которая перед лицом Иерусалима к востоку, и раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу. И станут ноги его в тот день на горе Елеонской». Друзья мои, здесь делается поразительное заявление, и его следует воспринимать буквально. Елеонская гора – конкретное место, и Иерусалим – тоже конкретное место, и эти люди – конкретные люди. Когда Господь Иисус придет, его ноги станут на горе Елеонской. Когда Захария пишет про ноги Христа, он имеет в виду его ноги, а не руки. Захария говорит, что они станут на горе Елеонской. Очевидно, Христос сойдет на землю именно в этом месте. Я считаю, что если людям удалось долететь до Луны, провести там несколько дней и вернуться, и при этом приводниться всего в нескольких километрах от корабля, который был послан за возвращающимися астронавтами, то у Бога уж точно не будет никаких проблем с возвращением Господа Иисуса Христа именно на Елеонскую гору. Христос покинул землю с горы Елеонской и вернется на гору Елеонскую. Когда Христос возносился на небеса, явились два мужа в белой одежде и сказали ученикам: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Так записано в 11 стихе 1 главы книги Деяний. И это обетование обязательно исполнится в будущем. Когда? В день Господень, когда народ будет находиться в бедственном положении, а Иерусалим будет в последний раз захвачен и разграблен. Иисус будет стоять на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку. Восток упоминается здесь не случайно. Вы обратите внимание, что по всему Писанию помощь к Израилю приходит именно с востока. Не случайно такое внимание уделяется восточным, золотым воротам города Иерусалима. Лично я считаю, что золотые ворота – это ворота будущего храма. Если вам нравится называть эти ворота золотыми, то пожалуйста, но в любом случае это восточные ворота. И Христос, скорее всего, придет с востока. Иезекииль тоже сообщает, что помощь придет к иудеям с востока. Америка всегда была на стороне Израиля, по крайней мере, с тех пор, как Израиль стал нацией. Но американцы – это западный народ. А настоящая помощь придет к израильтянам от Господа. И сегодня данное пророчество пока еще не исполняется. Мы ясно видим это, сравнивая слова пророка Захарии с происходящим. «И раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу». Такого пока что не происходит. Но в будущем великие физические изменения обязательно произойдут с этим местом. Будет большое землетрясение, и гора Елеонская расколется пополам в самом центре. Так что половина ее отойдет к северу, а другая к югу весьма большой долиной, то есть достаточно далеко. Сегодня Иерусалим окружен крутыми горами. Я не видел другого подобного места. Там повсюду камни, на востоке и на западе, на юге и на севере. Если вы поедете к югу в Вифлеем, вам покажется, что вы катаетесь на американских горках в Диснейленде. Дорога все время идет то вверх, то вниз, с горы и в гору, и она все время крутая. Если вы поедете на север, там тоже горы. Поедете на запад, то же самое, скалы и обрывы. И если вы поедете на восток к Иерихону, то дорога будет столь же крутая. Я никогда не видел такой гористой местности.
Но придет время, когда на этих горах образуется весьма большая долина, как пишет Захария. И нам остается ждать исполнения этого пророчества. Дорогие друзья, на этом наша беседа закончена. В следующий раз мы с вами завершим чтение книги пророка Захарии, рассказывающей нам о последних временах. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотели бы иметь расписание передач Трансмирового радио, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио можно слушать и в интернете. Адрес сайта, на котором вы найдете информацию и записи лекций по страницам Библии, такой: www.ttb.org. Вы можете послать нам также электронное сообщение по адресу twr@email.ru. Лекции доктора МакГи звучат почти на 200 языков во многих странах мира. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Священного Писания в программе «По страницам Библии».

0: KICY, Nome.
1: Радиостанция KICY из города Нома на Аляске рада приветствовать всех наших радиослушателей из поселков Проведение, Сиреники, Нулингран, Энмален,

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Псалмопевец в 65-м псалме, смотрите, как он молится: «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». Давид точно знал, что если, заглядывая внутрь своего сердца, он вдруг увидел, вот там, мы периодически проводим такую инвентаризацию, да, что там мусор, там паутина, там где-то грязь. Если бы он с этим сердцем пришел к Господу, он знал. Он просто знал, что не увидит его Господь и не услышит его Господь. И бесполезно говорить: «Господи, Господи». Поэтому он назван мужем по сердцу Господа, потому что Давид умел каяться.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение книги пророка Захарии. Сегодня мы закончим знакомство с последней, 14 главой этой книги. В первых двух ее стихах продолжается тема, которая была заявлена в предыдущей главе. Это тема Дня Господня, который включает в себя различные пласты времени и, соответственно, различные события. Если в 13 главе говорится лишь об одном из аспектов этого дня, о восстановлении и очищении народа, то здесь пророк рисует картину суда более подробно. Война против Иерусалима подразумевает выступление против него вражеских армий всех народов. Эта битва известна под названием Армагеддонской. Прежде чем жителям Иерусалима будет дана сила для одержания победы, языческие армии на короткое время восторжествуют. Гибель города, однако, будет не окончательной. На стороне своего народа выступит Господь и чудесным образом поразит восставших против него. Итак, давайте вместе с доктором Маги приступим к изучению заключительной главы книги пророка Захарии. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова вместе на наших беседах по книгам Священного Писания, и сегодня заканчиваем изучать книгу пророка Захарии. Напоминаю вам, что книга о пророке Захарии делится на три части. Первая часть – главы с первой по шестую. В них Захария рассказывает нам о своих видениях. Вторая часть – главы 7 и 8. Они представляют собой историческую интерлюдию. И, наконец, в последнюю часть входят пророческие главы с 9 по 14. Эта часть, в свою очередь, делится на два раздела. Главы с 9 по 11 посвящены первому пришествию Христа, а в главах с 12 по 14 говорится о событиях, которые будут сопровождать второе пришествие Христа. Последняя, 14 глава, представляет собой великую кульминацию всей книги, и одновременно она подчинена общему плану повествования. Здесь мы читаем об установлении царства и о втором пришествии Христа. Эта глава целиком и полностью пророческая. В ней нет пророчеств, которые бы уже исполнились к настоящему времени. Иначе говоря, она посвящена событиям последних времен, когда будет установлено Царство Божие. В первых трех стихах главы говорится об осаде Иерусалима. В стихах с 4 по 7 о пришествии Мессии. Мы уже читали об этом в других главах данной книги, но там эти события рассматривались с несколько иной точки зрения. Например, в других местах, когда речь шла о великой скорби и осаде Иерусалима, акцент ставился на избавлении израильтян. Это понятно. Ведь Захария пророчествовал, чтобы вселить уверенность в свой народ. Но здесь мы видим, каким трагическим на самом деле будет этот день Господень. Он начнется с мрачных событий, и нам даже трудно представить себе, какую безнадежность и беспомощность ощутят эти люди в то время. В первых стихах 14 главы Захария пишет: «Вот наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя среди тебя». «И соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут дома, и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен. Но остальной народ не будет истреблен из города». Захария предрекает своему народу поистине печальную участь. Город захвачен, дома разграблены, женщины изнасилованы. Враги возьмут Иерусалим, и это будет последняя осада города. Перед нами предстает довольно страшная картина. Когда Захария пишет «все народы», я думаю, он имеет в виду, что в осаде действительно примут участие представители всех народов. Однако далее в 3 и 4 стихах мы читаем: «Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани. И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку. И раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу». Так Захария предвещает второе пришествие Христа. «К израильтянам придет Избавитель. На этот раз помощь придет не с севера, не с юга, не с востока и не с запада. Израильтяне получат помощь от Господа, Творца неба и земли. Сам Господь Иисус Христос придет на землю, чтобы избавить свой народ. Иисус будет стоять на горе Елеонской, которая

сила. И вы побежите, как бежали от землетрясения во дни Озии, царя Иудейского. И придет Господь Бог мой, и все святые с Ним. И вы побежите в долину гор моих, написано здесь». Многие комментаторы думают, что израильтяне убегут в высеченный в скале город Петра, в древней стране Эдом. Однако мы не можем утверждать это с полной уверенностью, потому что в Писании этого не сказано в явном виде. «И придет Господь Бог мой, и все святые с Ним». Это очень интересный фрагмент Писания. Здесь описывается, как на землю придет Господь Иисус. В 19 главе книги Откровения сказано, что за ним будут следовать небесные воинства. Здесь же говорится, что с ним придут святые. Давайте обратим также внимание на слова и послание к римлянам, глава 11, стих 25. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». Полное число язычников войдет, когда все народы мира ополчатся на Иерусалим. А далее, в 26 стихе говорится, «И так весь Израиль спасется». Как написано, «Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова». Это время явно еще не настало. Во время первого пришествия Иисуса Христа ничего подобного не было, и возвращение иудеев в свою землю в наше время совсем не исполнение данного пророчества. Читаем книгу Захарии дальше, послушайте стихи 6 и 7. «И будет в тот день, не станет света, светило удаляться. День этот будет единственный, ведомый только Господу, ни день, ни ночь. Лишь в вечернее время явится свет». Когда Христос придет, чтобы установить свое царство, освящение на земле изменится. Кроме того, из данного описания хорошо видно, что день Господень на самом деле не будет обычными сутками. О том, как будет учреждено царство Израиля здесь на земле, повествует и следующий, 8 стих. «И будет в тот день, живые воды потекут из Иерусалима, половина их к морю восточному и половина их к морю западному. Летом и зимой так будет». В Писании Восточное море – это Мертвое море, а Западное море – Средиземное. «Потекут живые воды». Иначе говоря, появится источник воды. И я считаю, что это будет источник в буквальном смысле слова. Иерусалим, который всегда был материковым городом, внезапно станет городом на море, городом портовым. Но если вам кажется, что в этом стихе говорится о духовной воде жизни, это тоже верно. Захария говорит нам, что Слово Божье, закон, будет исходить в те дни из Иерусалима. Но Захария имеет в виду и буквальную воду. А вот еще один замечательный стих из книги пророка Захарии, 9 стих 14 главы. «И Господь будет царем над всею землею. В тот день будет Господь един, и имя Его едино». В день Господень Господь будет царем. И здесь подразумевается, конечно же, Господь Иисус Христос. «В те дни будет только один Господь и только один язык». Мне хотелось бы сейчас вернуться к 3 главе книги пророка Сафонии, стих 9, где сказано: «Тогда опять я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили Ему единодушно». Я не думаю, что мы можем определить, какой именно язык это будет. Бог создал языковые барьеры для человечества. И ничто не разъединяет людей сильнее, чем языковые барьеры. С их помощью Бог рассеял людей по земле и подготовил к пришествию Спасителя. Сегодня благая весть распространяется по всему миру на разных языках. Но в будущем

все люди будут говорить на одном языке. И я рад этому. Неважно, какой это будет язык, но все будут говорить на одном языке. Послушайте 10 стих. «Вся эта земля будет как равнина от Гаваона до Риммона на юг от Иерусалима, который высоко будет стоять на своем месте и населится от ворот Вениаминовых до места первых ворот, до угловых ворот и от башни Анамиила до царских точил». Это очень важные стихи, потому что в них действительно описываются последние события. События последних времен. Вся эта земля будет как равнина. Сафония использует здесь еврейское слово «арава», которое переводится так же, как «равнина». Вообще «арава» — это географическое название глубокого ущелья, которое проходит от Галилейского моря через долину реки Иордан, мимо Мертвого моря, к заливу Акаба в Северной Африке. «Араву» называют еще «великим ущельем». Она начинается у собачьей реки, у побережья к северу от Бейрута, в Ливане. И Захария здесь говорит, что появится другая великая равнина, похожая на Араву. Захария утверждает, что эта великая равнина будет простираться от Гаваона до Риммона на юг от Иерусалима. То есть от холмов, некогда выделенных колену Иудину, до границы Симеона на юге. От Гаваона на территории Вениамина до Риммона, располагающегося в 50 километрах к юго-западу от Иерусалима. Это будет грандиозная равнина. Все неровности рельефа вокруг Иерусалима разгладятся, а Иерусалим, очевидно, поднимется, высоко будет стоять на своем месте». Кроме того, Иерусалим населится от ворот Вениаминовых до места первых ворот, до угловых ворот и от башни Анамиила до царских точил. Один комментатор какое-то время назад сказал, что эти слова нельзя понимать буквально, потому что никто не может найти башню Анамиила. Но к настоящему моменту археологи нашли Анамиила. И этому комментатору, видимо, придется искать другой повод, чтобы не принимать в расчет слова Бога. Теперь послушайте 11 стих. «И будут жить в нем, и проклятие не будет более, но будет стоять Иерусалим безопасно». Впервые в своей истории Иерусалим станет безопасным местом. Сегодня жить в нем небезопасно. И там никогда не было безопасным. Это очень уязвимое место. Но когда придет Господь Иисус, когда Его ноги коснутся Елеонской горы, когда настанет тысячелетнее царство, в том месте произойдут грандиозные физические изменения. Тогда люди, находящиеся в Иерусалиме, смогут чувствовать себя в безопасности. Иначе говоря, впервые на земле настанет истинный мир. Обратите внимание на 12 стих. «И вот какое будет поражение, которым поразит Господь все народы, которые воевали против Иерусалима. У каждого исчахнет тело его, когда он еще стоит на своих ногах, и глаза у него истают в яминах своих, и язык его иссохнет во рту у него». «У каждого исчахнет тело его, когда он еще стоит на своих ногах». Мы видим, что враги Бога превратятся в живых мертвецов. В книге Откровения сказано, что это случится в период великой скорби. «И глаза у него истают в яминах своих, и язык его иссохнет во рту у него». Ужасно, не правда ли? Читаем 14 главу далее, послушайте 13 стих. «И будет в тот день, произойдет между ними великое смятение от Господа, так что один схватит руку другого, и поднимется рука его на руку ближнего его». Враги смогут взять город в значительной степени благодаря восстанию, которое произойдет в нем. Послушайте стихи 14 и 15. «Ибо и сам Иуда будет воевать против Иерусалима,
и собрано будет богатство всех окрестных народов, золото, серебро и одежда в великом множестве. Будет такое же поражение коней, лошаков, верблюдов и ослов, и всякого скота, какой будет в станах у них. Иерусалим станет всемирным торговым центром. Как известно, евреи вывезли великие сокровища из Египта при Моисее. И пророки сообщают нам, что в будущем, когда Бог вернет евреев в Израиль, они тоже привезут с собой громадные сокровища. А далее мы читаем описание самого царства. Когда Христос придет на землю, Он уничтожит всю неправду, любое сопротивление. Послушайте 16 стих. «Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю, Господу Саваофу, и для празднования праздника Кущи». Этот стих означает, что не только остаток Израиля спасется, но и остаток из каждого языческого народа. Именно они войдут в Царство Христово. «Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю», — говорится здесь. Все народы обратятся лицом к Иерусалиму. В это время произойдут великие перемены, не только физические, не только духовные и не только экономические. Перемены произойдут во всех областях жизни, и само свидетельство о Боге будет иным во время тысячелетнего царства. Сегодня Христос велит нам нести благую весть, начиная с Иерусалима и до краев земли. Здесь же мы читаем, что народы со всего мира сами будут приходить в Иерусалим. Они будут приходить из года в год для поклонения царю, Господу Саваофу, и для празднования праздника Кущи. Праздник Кущи Израиль стал отмечать, когда вышел из Египта. И в грядущие дни тысячелетнего царства народы тоже будут отмечать праздник Кущи, потому что они выйдут из разных стран мира и придут в Иерусалим. Обратите внимание на 17 стих. «И будет, если какой из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения царю Господу Саваофу, то не будет дождя у них». Вы скажете: «Я-то думал, это будет настоящее тысячелетнее царство, царство свободы и благоденствия». Да, друзья мои, так оно и будет. Но многие уверовавшие по-прежнему подвергнутся испытанию. К Богу обратится остаток, но ситуация в тысячелетнем царстве будет подобна состоянию нынешней церкви. Не все, кто ходит в церковь, являются христианами. Вот так же и во время тысячелетнего царства будут определенные испытания, которые покажут, кто является верующим, а кто нет. Послушайте стихи 18 и 19. «Если племя египетское не поднимется в путь и не придет, то и у него не будет дождя, и постигнет его поражение, каким поразит Господь народы, не приходящие праздновать праздника Кущи». Вот что будет за грех Египта и за грех всех народов, которые не придут праздновать праздника Кущи. Египет здесь просто приводится в пример. И в 20 стихе Захария продолжает. «В то время даже на конских уборах будет начертано «Святыня Господу», и котлы в доме Господнем будут как жертвенные чаши перед алтарем». В то время даже на конских уборах будет начертана святыня Господу. Даже конная упряжь будет святой перед Господом. Что это значит? Да попросту то, что все предметы будут использоваться для служения Богу. Сосуды в скинии были самые обыкновенные. Думаю, что после 40 лет блуждания по пустыне они были все помяты и побиты и выглядели довольно неприглядно. Однако они назывались святыми, и они были святы, потому что использовались для служения Богу. А в тот день, о котором пишет здесь Захария, все будет использоваться для служения Богу. «И котлы в доме Господнем будут как жертвенные чаши перед алтарем». Для служения Богу
будет использоваться все. И здесь мы находим резкое противопоставление сегодняшнему миру, в котором практически ничего не служит этой цели. А теперь давайте прочитаем последний, 21 стих 14 главы Захарии. «И все котлы в Иерусалиме и Иудее будут святынею Господа Саваофа, и будут приходить все приносящие жертву и брать их, и варить в них, и не будет более ни одного хананея в доме Господа Саваофа в тот день. И все котлы в Иерусалиме и Иудее будут святынею Господа Саваофа». Друзья мои, только представьте себе, в то время все будет служить Богу. Даже ваша кухонная посуда, включая кастрюли, в которых вы варите горох или капусту, все будет посвящено Ему. «И будут приходить все приносящие жертву, и брать их, и варить в них». Станут ли люди приносить жертвоприношения в те дни? У Иезекииля мы читаем, что станут. Конечно, эти жертвы станут напоминанием о жертве Христа, подобно тому, как жертвы израильтян, приносившиеся до распятия Христа, предвещали Его смерть. «И не будет более ни одного хананея в доме Господа Саваофа в тот день». Это значит, что лицемеров в Доме Божьем больше не будет, неверующих больше не будет, и никто, не принадлежащий Богу, не станет Ему служить. Это будет настоящее тысячелетнее царство, великий финал и великая кульминация всех пророчеств Захарии. На этом, друзья, мы завершаем изучение книги пророка Захарии, и я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотели бы иметь расписание передач Трансмирового радио, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио можно слушать и в интернете. Адрес сайта, на котором вы найдете информацию и записи лекций по страницам Библии, такой: тройное w.ttb.org. Вы можете послать нам также электронное сообщение по адресу twr@email.ru. Лекции доктора МакГи звучат почти на 200 языков во многих странах мира. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Священного Писания в программе «По страницам Библии».

0: KICY, Nome.
1: Говорит радио «Голос Арктики» из города Ноум на Аляске, Соединенные Штаты Америки.

0: «Отголоски воскресенья».
1: Пастор Андрей Петров.
2: Часто нераскаянный, неисповеданный грех становится препятствием для наших молитв. Есть грехи, которые мы удерживаем в своем сердце. Мы не хотим почему-то с ними расставаться, или стесняемся, или боимся. Нет человека, кому бы исповедаться, или даже пред Богом. Мы ходим и себя оправдываем. Нет, мы были все равно правее, мы были лучше. Если в твоем сердце есть нераскаянный, неисповедный грех, упорно удерживаемый, знай, что эти слова к тебе. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления мои, ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови, то есть запятнаны грехом. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло. Придите, вот в таком состоянии сердца готовым расстаться со грехом, пока еще грех там, и мы сами не можем с ним расстаться. Но вот в таком состоянии сердца придите, и вот тогда посмотрим. И он говорит, тогда, если ваши грехи как багряны, я убелю это как снег. Я кровью своей прикоснусь и сделаю чистым ваше сердце. Но оно должно быть открыто для меня.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение Библии, и сегодня нам предстоит познакомиться с книгой пророка Малахии. Будучи последним пророком ветхозаветного периода, Малахий оказался непосредственным предшественником тому, кто появился на рубеже двух заветов, а именно Иоанну Крестителю. О личности и о происхождении Малахии нет практически никаких сведений. Существует, однако, предание, основанное, как полагают, на древнем еврейском тексте. Согласно этому источнику, Малахия происходил из колена Завулонова. Внешне он был очень красив и чист душою, и считалось, что его посещал ангел, который беседовал с ним. Потому и прозвали его в народе ангелом. Ангел означает посланник, тот, кто послан с вестью. На еврейском языке слово «ангел» созвучно имени Малахии. По этой причине многие полагали, что имя пророка, выставленное в названии книги, не является именем собственным. Одни считали, что автор текста – ангел Божий, слова которого были записаны человеком. Другие полагали, что название скрывает анонимное послание кого-то из видных деятелей постпленного периода, к примеру, Ездру. Примечательно, что в Септуагинте, греческом переводе Ветхого Завета, название этой книги звучит так – «Ангел Его», то есть Божий. Несмотря на это, современные исследователи Библии склоняются к мысли, что Малахия все же имя собственное. Того же мнения придерживаются и составители Талмуда. Итак, давайте откроем первую главу книги пророка Малахии. Текст лекции доктора Маги читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад встретиться с вами на наших беседах по книгам Священного Писания. Сегодня мы приступаем к изучению книги пророка Малахии. Малахия закрывает занавес. Его книгой заканчивается Ветхий Завет. Он последний в длинном ряду пророков, предсказавших пришествие Мессии. Фактически, если мы вернемся на 1000 лет до Малахии и посмотрим, что происходило в эту 1000 лет, столетие за столетием, мы обнаружим, что Бог во все нарастающем темпе рассказывает людям о пришествии Мессии. И последний, кто провозглашал его пришествие, это Малахия. Мне нравится представлять его как человека, объявившего о приходе Господа по радио. Он словно бы сказал: «Следующим перед вами выступит Иоанн Креститель через 400 лет. Так что ожидайте его прихода». А 400 лет, надо сказать, это вполне достаточный срок, чтобы найти нужную волну. Давайте посмотрим, каким же был пророк Малахия. Это очень интересный человек, хотя мы почти ничего о нем не знаем. Мы увидим, что у него было замечательное чувство юмора. Я не думаю, что пророк или проповедник может быть лишен чувства юмора. А если вы не замечаете юмора в Библии, друзья мои, значит, вы плохо ее читаете. Мы увидим также, что этот человек, Малахия, был посланником в очень конкретном смысле этого слова. Его имя Малахия означает «мой вестник». В Септуагинте оно переводится как «ангел». Ангел – это вестник, будь то человек или сверхъестественное существо. И некоторые отцы церкви даже думали, что Малахия был настоящим ангелом, то есть бесплотным духом. Они полагали, что эту книгу написал ангел, хотя у нас нет оснований так считать. Другая противоположность общепринятым взглядам – мнение либеральной школы высокой критики, представители которой утверждали, будто данная книга практически анонимна. Они говорили, что слово «Малахия» должно переводиться как «вестник». И это просто указание на род деятельности автора и вовсе не его фамилия. Конечно, у нас о Малахии так же мало информации, как ее мало у нас об ангелах. Если бы в этой книге не было имени автора, это была бы единственная анонимная из пророческих книг. А я не думаю, что Малахия стал исключением из этого правила, тем более, что он писал свою книгу последним из авторов Ветхого Завета. Друзья мои, мы не случайно так мало знаем о Малахии. Он был вестником, Божьим вестником, несшим Божье послание. И, честно говоря, нам не нужно много знать о вестнике. Когда посыльный из почтовой службы Western Union час ночи звонит вам в дверь, чтобы передать очень важное послание, вы ведь не станете спрашивать его о его предках. Он не будет рассказывать вам о себе и своей семье. Вам не интересны предки посыльного из Western Union. На самом деле, вы даже не спросите, как его зовут. Для вас важно послание, которое он принес. И Малахия, подобно этому посыльному, был всего лишь посланником Божьим. Вот почему мы так мало знаем о нем. Тот же самый метод Дух Божий использует в Евангелии от Марка, где вообще не приводится родословная Господа Иисуса. Дело в том, что в каждом из четырех Евангелий Христос представлен по-разному. Матфей представляет его как царя. Царь должен происходить из рода Давида, поэтому Евангелие от Матфея начинается словами «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова». То, что Христос – сын Давида, важно, потому что Матфей описывает его как царя. Но в Евангелии от Марка Христос представлен как раб Божий, поэтому Марка не интересует его родословной, и она там не приводится. Когда речь идет о рабе, важно, может он сделать порученную ему работу или нет. Вот что вас интересует, если вы нанимаете работника. Ведь вы хотите, чтобы он что-то для вас сделал. И Марк показывает, что Господь Иисус мог сделать свое дело и сделал его. Так и в пророчестве Малахии для нас важна весть, а не вестник. По поводу того, когда Малахия написал свою книгу, есть разные мнения. Я предполагаю, что это было в 397 году до Рождества Христова, то есть достаточно поздно. Консервативно настроенные ученые сегодня считают, что книга Малахии была написана в конце V века. Это могло произойти около 397 года до Рождества Христова, но могло быть и раньше. Важно то, что Малахия пророчествовал во времена Неемии, как пророки Агея и Захария. Все они были пророками во времена Зарававеля и первосвященника Иисуса. Книгой Малахии завершаются пророческие книги Ветхого Завета, подобно тому, как книгой Неемии завершаются исторические книги Ветхого Завета. Вероятно, Малахия пророчествовал в то время, когда Неемия был правителем или вскоре после этого. Как мы уже говорили, Малахия был вестником, поэтому самое важное для нас – его весть. Малахия сам использует термин «вестник» трижды, и он делает три потрясающих и очень важных упоминания о других вестниках. Во-первых, в 7 стихе 2 главы Малахия говорит о Левии, как о вестнике Господа. «Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он – вестник Господа Саваофа». Это значит, что каждый посланник, каждый свидетельствующий, каждый учащий Слову Божьему – это ангел Господень и вестник Господа. В книге Откровения, где записаны послания для семи церквей, говорится так. «Ангелу Ефесской церкви напиши». Я думаю, это обращение означает посланника церкви. То есть никакое не сверхъестественное создание, а просто человека-вестника. Иначе говоря, пастора церкви. Я долгое время был пастором, и мне нравится мысль называть пасторов ангелами. Я слышал очень много всяких слов, которыми называют пасторов, так что не знаю, почему бы нам не включить в этот список слово «ангел». Во-вторых, в 1 стихе 3 главы Малахия объявляет о грядущем приходе Иоанна Крестителя как Божьего вестника. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною». Иоанн Креститель был Малахией в эпоху Нового Завета. Он начал свое служение с того самого места, на котором завершил свое служение Малахия. Третье упоминание о вестнике касается Христа как вестника Завета. Опять же, в первом стихе третьей главы мы читаем: «И ангела Завета, которого вы желаете, вот он идет, говорит Господь Саваоф». Ангел Господень в Ветхом Завете – это, без сомнения, Христос до воплощения. Я хотел бы, чтобы вы поняли, почему книга Малахии – одна из моих самых любимых книг Библии. Конечно, в Библии есть еще 65 любимых мною книг, но эту, 66-ю книгу, я так люблю, потому что у Малахии есть замечательное чувство юмора. Ему необходимо было чувство юмора, чтобы иметь дело с теми людьми, с которыми ему приходилось в те дни иметь дело. Малахия использовал метод вопросов и ответов. Сначала он цитирует вопрос или заявление, которое делает Бог, обращаясь к Израилю. Потом он приводит ответ Израиля. Я надеюсь, что вы получите удовольствие от чтения книги пророка Малахии, потому что она является в полном смысле слова великой книгой, несмотря на свой небольшой объем. Малахия собирается рассматривать те же самые проблемы, с которыми пришлось столкнуться Неемии, и это значит, что речь в книге

Проблема, о которой пишет Малахия, заключалась в том, что народ Израиля забывал отдавать десятину и жертвоприношение своему Господу. И на основании текста из книги пророка Малахии мы можем быть совершенно уверенными в том, что Богу не нравились обманщики, которые только притворялись, будто они приносят жертвы Господу. Итак, читаем первый стих первой главы книги пророка Малахии. «Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию». Слово «Малахия» означает «мой вестник». Это тот самый посыльный, который несет последнее ветхозаветное послание Бога к народу Израиля. В его руках находится пророческое слово Господа к Израилю. И это слово о суде, о Божьем суде. Читая его книгу, вы увидите, что Бог упрекает израильтян очень сурово и решительно. Нам следует также заметить, что Малахия обращается к Израилю, то есть ко всем 12 коленам. Интересно, что колена Израиля на самом деле не прекратили существовать. Хотя некоторым исследователям сегодня кажется, что 10 колен Израиля пропали. Но на самом деле эти колена никогда и никуда не исчезали. Поэтому послание Малахии обращено к Израилю, ко всем 12 коленам. Действительно, в землю обетованную из плена вернулся лишь остаток. Небольшое количество представителей каждого колена, очень немногие. И здесь Бог обращается именно к ним. Хотя я, честно говоря, считаю, что послание Малахии относится также и к другим израильтянам, тем, кто не вернулся из плена. Судя по книге Неемии, эти две группы израильтян, вернувшиеся и оставшиеся, общались между собою. Вестники и путешественники ездили взад, вперед, из мест пленения, куда были угнаны израильтяне, в Израиль и обратно. И мы увидим, что послание Малахии явно обращено ко всем 12 коленам. Читаем далее, послушайте стихи 2 и 3. «Я возлюбил вас, — говорит Господь, — а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Не брат ли Исав Иакову, — говорит Господь, — и однако же я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел и предал горы его опустошению и владение его шакалам пустыни». Послание Малахии начинается совершенно замечательными, чудесными словами. «Я возлюбил вас, — говорит Господь». Друзья мои, разве это не прекрасное начало для книги? И как вы думаете, как народ ответил на эти слова? Мы знаем, что израильтяне вернулись в свою землю, и ко времени Неемии они жили неплохо, можно сказать, процветали. Они поклонялись в восстановленном храме, хотя им и мешали восстановить стены Иерусалима. Израильтяне выполняли обряды, и на первый взгляд все выглядело хорошо. Но послушайте-ка их едкий, саркастический, высокомерный и недовольный ответ Господу. Бог говорит им: «Я возлюбил вас». А что они отвечают? «В чем явил ты любовь к нам?» Можете ли вы поверить, что этим людям хватало наглости так говорить с Богом? Они говорят: «В чем явил ты свою любовь к нам?» Я не уверен, но мне кажется, что сегодня в церкви много людей, которые задали бы точно такой же вопрос. Они бы сказали: «Посмотрите, что с нами сегодня происходит. Как вы можете говорить после этого, что Бог любит нас?» Но Бог с самого начала совершенно ясно объявил Израилю, что любит их. Вам придется долго листать Библию, чтобы найти место, где Бог говорит кому-то, что Он любит его. Если вы откроете Второзаконие,
там не говорится о Моисее, вы увидите, что народ израильский странствует по пустыне, они бродят по ней с

40 лет, и этим людям довольно трудно объяснить, что Бог их любит. Но послушайте, что говорит Моисей во Второзаконии, глава 10, стих 15. «Но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их». Да, друзья мои, Бог не каждому говорит о своей любви. Вы можете пролистать историю потопа и последующего периода. И Бог там никому ничего подобного не говорил. Бог не говорил Аврааму, что любит его, хотя он, конечно же, любил Авраама. Просто Бог не спешит сообщать человечеству, что любит его. Но во Второзаконии Бог через Моисея говорит: «Только отцов твоих принял Господь и возлюбил их, и избрал вас, семя их после них, из всех народов, как ныне видишь». Теперь Бог готов доказать истинность своих слов, и вот каков его ответ людям. «Не брат ли Исав Иакову?» — говорит Господь. «И однако же я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел, и предал горы его опустошению и владение его шакалам пустыни». Бог делает потрясающее заявление. Израильтяне задают вопросы, они сомневаются в любви Бога, и Бог напоминает им о происхождении их народа. Иаков и Исав были братьями-близнецами. Бог с самого начала различал их. Об этом мы читаем в 25 главе книги «Бытие», стихи 22 и 23. Но только около 1500 лет спустя он заявил, как заявляет здесь, что возлюбил Иакова. В связи с этим возникает такой вопрос. Почему Бог говорит, что возлюбил Иакова и возненавидел Исава? И здесь я хотел бы привести вам одну историю. Однажды к доктору Гриффиту Томасу подошел студент и спросил: «Скажите, почему все-таки Бог говорит, что возненавидел Исава?» «Вы знаете, — ответил Гриффит Томас, — у меня тоже проблема с этим стихом из книги Малахии. Но только я, в отличие от вас, не могу понять, почему Бог возлюбил Иакова». Вот на этот вопрос ответить гораздо сложнее. Друзья мои, на самом деле совершенно непонятно, почему Бог возлюбил именно этот народ. Вспомните, что Бог не говорил ничего подобного, пока Иаков и Исав не стали двумя великими народами с длинной историей. И, наконец, Бог сказал, что Он возлюбил Иакова, потому что знал, что у Иакова в сердце. Бог знал, что этот человек любит его, а Исав его совсем не любил. Но должны были пройти 1500 лет истории человечества, чтобы Бог смог сделать такое заявление в книге Малахии. Так что мы должны понимать, Бог говорит здесь, что Он возлюбил одного и возненавидел другого просто потому, что долгая жизнь этих двух народов показала правоту Бога. Идумейский народ, который произошел от Исава, и израильский народ, который произошел от Иакова, жили совершенно по-разному. И в их национальных особенностях проявились качества их прародителей. Вот тогда-то Бог и посчитал возможным сделать столь поразительное заявление. Мы сегодня тоже вынуждены столкнуться с подобной проблемой. Мы так много говорим о Божьей любви. Однако знаете ли вы, что Бог не только любит? Бог также ненавидит. Потому что любовь без ненависти невозможна. Как говорится, любовь и ненависть ходят рука об руку. Если Бог любит благо, Он должен ненавидеть зло, иначе и быть не может. И именно об этом говорится в данном стихе. Бог говорит, что из-за той жизни, которую вел Исав, из-за зла, которое было в этом человеке и которое унаследовал народ Эдома, Он имеет полное право сделать такое заявление.
Теперь давайте прочитаем 4 и 5 стихи 1 главы книги пророка Малахии. «Если Эдом скажет: мы разорены, но мы восстановим разрушенное, то Господь Саваоф говорит: они построят, а я разрушу. И прозовут их областью нечестивую, народом, на который Господь прогневался навсегда. И увидят это глаза ваши, и вы скажете: возвеличился Господь над пределами Израиля». Бог говорит здесь следующее. «Мое поведение по отношению к этим народам, происшедшим от Исава и Иакова, показало, что я возлюбил Иакова и возненавидел Исава. Осудив Эдом, Бог никогда в этом не раскаялся». Друзья мои, когда вам в последнее время приходилось встречать идумиянина? Сегодня их что-то не видно. Они вышли из моды много лет назад. Бог осудил Эдом, и этот суд был связан с его любовью и ненавистью. Бог говорит Израилю: «Я доказал, что люблю тебя». Раньше он не говорил такого, потому что он должен был подождать, пока исторические события не подтвердят его слов. А это значит, что Бог никогда не идет на поводу собственных капризов и прихотей. Его решения всегда хорошо продуманы. Бог не делает случайных вещей. Его выбор всегда на чем-то основан. И отношения Бога с израильским народом были вполне конкретными. Бог был отцом этого народа. Он был Господом израильтян, их Богом, но также их судьей. И он судил свой народ строже всех. Может даже показаться, что он осудил Израиль строже, чем Эдом. Но и это случилось лишь после того, как израильтяне отвергли Мессию. Итак, друзья мои, на этом мы закончим сегодняшнюю беседу по книге пророка Малахии. Это была первая беседа. Давайте встретимся на нашей следующей беседе. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотели бы иметь расписание передач Трансмирового радио, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио можно слушать и в интернете. Адрес сайта, на котором вы найдете информацию и записи лекций по страницам Библии, такой: тройное w.ttb.org. Вы можете послать нам также электронное сообщение по адресу twr@email.ru. Лекции доктора МакГи звучат почти на 200 языков во многих странах мира. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Священного Писания в программе «По страницам Библии».

0: KICY, Nome.
1: Вы слушаете радио «Голос Арктики» из города Ноум на Аляске. Мы вещаем 24 часа в сутки в направлении Западной Аляски и Дальнего Востока России.

0: «Отголоски воскресенья».
1: Пастор Андрей Петров.
2: Имеете ли вы нарушенный мир с кем-либо? А пытались ли вы с вашей стороны восстановить его? Попросите у Бога мужества христианского, сделайте это. Я уже вспоминал случай, вот тут буквально 2 недели назад, когда привели этого мальчика одержимого, и нам нужно было буквально в смысле стоять вот в этой схватке духовной, да, со врагом, и когда ты явно видишь зависимость определенную и обремененность человека, то очень хочется, чтобы твое сердце было открыто и чисто. Очень хочется. И как нам иногда не хочется идти к человеку или даже первым подать руку примирения, но это нужно сделать для чистоты и для силы в твоей жизни. Пусть Господь тебя благословит в христианском хорошем таком мужестве на этот поступок.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Библия для нас является главным авторитетом и главным словом самого Иисуса Христа. Сегодня может возникать вопрос: за каким учением мы пришли? Какое учение мы хотим послушать? Ответ – учение Иисуса Христа. А может быть, учение какой-то личности, который написал много книг? Если ты прочитал 200 книг и ни разу не прочитал Библию, стыд и позор. По-видимому, какой-то ветер какого-то другого учения может закрасться в твою жизнь. Что-то человеческое, может быть, даже ненарочно привнесенное, может обладать твоим сердцем, потому что сердце оказалось слабым к развлечению добра и зла. Но фундамент нашей веры – это само Слово Божие, это сам живой Господь, который открывает мне.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Знаете, в последнее время придут люди, обольстители в мире, они уже появились, это антихристы, которые будут выбирать себе аудиторию. Надо сказать только аудитории всего несколько слов. Принципиально, в психологии это звучит так. Скажи людям о том, что они хотят услышать. Вы хотите богатства? О, вы будете все богатые. О, да, где богатство дают? Уже побольше толпа появилась. А вы хотите быть здоровы? Вы будете здоровы. И уже появились еще и из среды тех, которые хотят быть здоровы. Вы хотите еще что-то? Апостол Павел сказал в послании к Коринфянам в 11 главе. Боюсь, как враг Еву прельстил, чтобы и ваши умы не совратились. Не отпали от чего? От простоты во Христе. Все достаточно просто. Христос мой, Он живет во мне, мое сердце чисто, я имею дерзновение и власть. Все. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы не были младенцами, колеблющимися всяким ветром учения. Желаю вам питаться больше Библии. Просто питаться, насыщаться, и все будет выправляться.